0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.